0: Et maintenant, une rediffusion sur Radio Campus 102.2.
1: Attention grenade!
2: У нас курятники в коровнике. Мы тунеядцы, брагохолики.